0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятий общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп». Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана. Зеленое финансирование. Новые возможности для устойчивого развития в тюркском мире. Аналитический материал. А теперь подробнее. 10 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству бумажной и гигиенической продукции общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп» в Городарском районе Баку. Министр экономики Михаил Джабаров и учредитель общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп» Ибрагим Уйгур проинформировали главу государства о деятельности предприятия. Было отмечено, что на предприятии как из местных, так и из импортируемых из зарубежных стран сырья и материалов будет производиться бумажная гигиеническая продукция и моющие средства. На предприятии будут применяться современные высокоавтоматизированные германские, итальянские, турецкие производственные технологии. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Грузию, Казахстан, Россию, страны Ближнего Востока и другие государства. Здесь планируется обеспечить постоянной работой 240 человек. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 27 миллионов манатов. Президент Ильхам Алиев поздравил Исмаила Ульшех Ахмеда с избранием на пост генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. В послании по этому случаю глава нашего государства пожелал генеральному секретарю успехов в предстоящей ответственной деятельности. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Организацией исламского сотрудничества, и нынешний уровень наших отношений вызывает удовлетворение. Выразив уверенность, что руководство Исмаила Ульшех Ахмеда этой престижной организации послужит выполнению важных задач, стоящих перед Организацией исламского сотрудничества и укреплению исламской солидарности, президент Азербайджана пожелал генеральному секретарю крепкого здоровья, счастья, успехов в его почетной работе на благо исламского мира. Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. На встрече было отмечено наличие долгосрочного и эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком. Доведено до внимания, что совместные проекты, реализованные за прошедший период, внесли вклад в поддержку социально-экономического развития нашей страны. Было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в таких сферах, как устойчивое городское развитие, зеленая энергия, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, водоснабжение и управление водными ресурсами, а также в ряде других областей. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком и будущие совместные проекты.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Продолжающиеся в Баку климатические дискуссии охватывают более широкую перспективу от многовекового наследия к устойчивой модели будущего. Темой повестки четвертого дня Бакинской недели климатических действий 2026 была общие ценности тюркской цивилизации с климатической повесткой. Основными темами обсуждений являлись совместная деятельность по защите культурного наследия и биоразнообразия, центры устойчивой энергетики, охрана безопасности труда и здоровья в контексте изменения климата, зеленый интеллект, развитие экологического, социального и корпоративного управления, а также роль субнациональных структур в климатических действиях. Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретится с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом и новым страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сашей Бакисом. На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития долгосрочного и стратегического партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, реализуемые совместные проекты, реформы в сфере управления государственными финансами, а также возможности расширения сотрудничества. Отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком охватывает широкий спектр направлений, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, занятость и институциональные реформы. В завершении стороны провели широкий обмен мнениями по экономическим и финансовым вопросам, представляющим взаимный интерес. Азербайджан и китайская компания China Energy обсудили проекты зеленой энергии. Обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией под руководством исполнительного президента China Energy International Group Линя Сяоданя. На встрече обсужден ход исследования электрической передающей сети в Азербайджане в рамках сотрудничества с Китайским институтом планирования и проектирования электроэнергетики. Были рассмотрены работы, проведенные в связи с этапом моделирования исследования, завершением анализа электрической системы и подготовкой итогового отчета. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 мегаватт, предусмотренной в качестве первого инвестиционного проекта China Energy в Азербайджане, а также проекта ветровой энергии на Каспийском море. Министерство обороны Азербайджана и Узбекистана в соответствии с утвержденным на 2026 годом планом двустороннего военного сотрудничества провели штабные переговоры по обсуждению перспектив сотрудничества в военной сфере. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что проводимые между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между двумя армиями. На встрече стороны обсудили проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На этом этапе в село Шукюрбяйли Джабраильского района переселились 25 семей, 154 человека. Переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Отметим, что село восстановлено в полном соответствии с современными стандартами, создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания жителей. Азербайджан представлен единым стендом на 26-й китайской международной инвестиционно-торговой выставке в городе Сямень китайской провинции Фуцзян. На азербайджанском стенде посетителям предоставляется подробная информация о деловой и инвестиционной среде страны, возможностях для инвесторов и перспективных проектах. Экспозиция состоит из четырех основных разделов, посвященных финансовым инвестициям, экономическим зонам, недвижимости и продукции, сделанной в Азербайджане. Азербайджан участвует в выставке в третий раз. Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка. Со станции Баладжара в направлении Бюрки-Асики отправлены 20 вагонов ячменя общим весом 1400 тонн и 21 вагон пшеницы общим весом 1469 тонн. Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено около 60 тысяч тонн зерна, более 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 608 тонн древесины. Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано около 17 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина марок АЕ-92.

0: Исторический саммит, прошедший в августе прошлого года в Вашингтоне, стал отправной точкой для нового этапа на пути к достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе. Документы и заявления, принятые в ходе саммита, заложили прочную политическую основу для перехода от многолетнего конфликта к миру и сотрудничеству между Азербайджаном и Арменией. Последующие события, действия Азербайджана и работа по восстановлению коммуникаций в регионе продемонстрировали, что этот подход не ограничивается только заявлениями. Коснувшись мирного процесса в своем интервью журналистам, министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал:
1: «Тарихе Вашингтон саммиты.
0: На историческом саммите в Вашингтоне были приняты весьма важные исторические документы, прозвучали значимые заявления. Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Вашингтонском саммите заявил, что для Азербайджана уже наступил период мира. Последующие процессы и шаги, предпринятые азербайджанской стороной, наглядно это доказали. Последующие события продемонстрировали подход Азербайджана и в основном односторонние меры, направленные на налаживание Азербайджана-армянских отношений». Министр отметил, что вопросы, отраженные в принятом в прошлом году совместном заявлении и заявлении армянской стороны, очевидны, сказал. На определенном этапе переговоров по мирному договору ожидалось, что данный процесс завершится в августе. Однако требовалось предпринять реальные шаги, внести изменения в Конституцию и принять новую Конституцию. На фоне всего этого мы услышали позицию по данному процессу, которую ожидали как азербайджанская, так и мировая общественность. Тем не менее, для

0: подписание мирного соглашения Армении по-прежнему необходимо выполнять ряд возложенных на нее обязательств. Азербайджанская сторона убеждена, что одним из ключевых условий стабильности и юридической достоверности мирного соглашения является устранение территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении. Заявление, сделанное накануне и после парламентских выборов в Армении, вызвали определенные ожидания относительно продолжения процесса. В связи с выполнением требований, выдвинутых Азербайджаном, внимательно отслеживаются сообщения армянского руководства о конституционном процессе до конца года. По мнению Джейхуна Байрамова, выполнение поставленных задач делает возможным переход на новый уровень. Подход азербайджанской стороны остается неизменным, и для подписания мирного договора имеются необходимые возможности.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Зеленое финансирование. Новые возможности для устойчивого развития в тюркском мире. Борьба с изменением климата и обеспечение устойчивого развития стали не только экологической проблемой, но и одним из ключевых направлений мировой финансовой политики. В связи с этим важно расширять механизмы зеленого финансирования, увеличивать инвестиционные возможности для экологических проектов и укреплять финансовое сотрудничество между государствами. Особо стоит отметить развитие сотрудничества в этой области между странами-членами и наблюдателями организации тюркских государств. Внедрение зеленых финансовых инструментов предоставляет новые возможности для ускорения перехода к более чистой энергетике, финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и обеспечения экологической устойчивости. Проведение второго ежегодного заседания Тюркского совета по зеленым финансам свидетельствует о растущем интересе к вопросам зеленой экономики и финансов в тюркском мире. В ходе встречи участники обсудили развитие зеленого финансирования, существующие возможности и предстоящие задачи, что подчеркивает важность координации в этой сфере. Вот что об этом говорит советник Министерства экономики Гусейн Гусейнов. Основные обсуждаемые темы – расширение деятельности по развитию углеводородных рынков, применение зеленых финансов для решения вопросов, связанных с природой, а также реализация общих проектов по наращиванию навыков стран-членов применения внедряемых способов. В последние годы в Азербайджане активно реализуются проекты, направленные на развитие зеленой энергетики, использование возобновляемых источников энергии и переход к более экологичному топливу. Эти инициативы соответствуют целям национальной стратегии по переходу к зеленой экономике. Особенно важными являются усилия по преобразованию Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчевана в зоны, богатые зеленой энергетикой. Однако для тюркского мира зеленое финансирование выходит за рамки просто способа решения экологических проблем. Оно приобретает стратегическое значение для внедрения новых технологий, расширения инвестиционного сотрудничества и поддержки совместных проектов. В этой связи деятельность Тюркского совета по зеленым финансам можно рассматривать как уникальную платформу для развития финансово-экономического сотрудничества между тюркскими государствами на новый уровень. Главная задача на ближайшее время – воплотить принятые инициативы в конкретные проекты и добиться реальных экономических результатов от зеленого финансирования. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

0: Numeador Bechenev, Kentrona Kanasia, Yerkrona Rimichev, Harabir Sunari, Zarkat Soma, Avrapandalov, Yerkoma, Reftrain, Harabir Sunara, Mije Michanska, Vorhamarumi, Europa, Yevasia, Imichev, Amina Karchev, Amina Harmar, Chanapara, Naif Naravolsun, Italis, Almatan Kerpov, Aprankner Hasnel, Yurakan Churton, Ayntan Tosian, Nahagail Hamaleva, Nashele, Asir Tolkare, Volsun, Angatsalov, Mije Michanska, Razamvarakan, Nahagitsa, Vorukapume, Shadline, Ashara Grotun, Asmichansku, Saleva, Almatan Hirture, Vor Europa, Панкапуме Асеет Касписови Мичоцов, Асеет Европа Ев Хакарака Бернар Хаснелу, Амина Каршев, Амина Оптимал Чанапара. Адрбичени Барина Пасаж Харагра Кандирка, Гатнавило Вирку Майр Самакнари Кентроном, Тулет Алисмец, Каревор Дерхавал, Капи Харцарум. Айсур Мех Каруган Хапарту, Сям Басел, Вар Адрбичени Еркара Жанкет Тесла Каниев, Анхош Жанкери Артем Кум, Нараворе Дарцел, Иракана Селайм Писи Хошура Цавал Нахаги, Синч Писине Мичи Миченска. Порнаповыми Авилила в Синергии Асеев Европа и Мичев. Мичев Мичевский, Ляшек Шагурс Манхазнома, Паян Ворвац, Воч Мейнадр Бечани, Тантесакан, Наружов, Айлев Мерьер Крум, Арках Хакакан, Кайну Цемьева, Матангу Цянгурсонов. Инчпес на шеле Пету Цянга Кавара, Адрбечана, Мичев Мичевский, Заргац Манна Пастух, Имнакан, Еркар Нарис Мекне. Адрбечани с Казбункой Индир Корушум, Кари Вордере, Хаас, Лайс Ерту, Заргац Вангурсом. Хандра Пету Цянум, Кари Вораш Хатанке Катарвел, Айс Ерту, Генеривра, Мецинер Друмерен Катарвел, Алят Лава Хангастом, Ерка Тогом Евайл Каревор Янтакарос Васлером, Ев Каревор Кайлер Энзер Наркел, Твайнацман Огоцямп. Катарвац Ашхатанки Артюн Кум, Айсиер Тогов Тагапох Волбернери Цавала, Тарес Тари Ачоме. Айсписой Верчин Таринери Надрбечанов Тагапох Волбернери Цавала, Ачеле Мотинусун Токосов. Ничей Верку Азарьерюсун Твакана Канхата Суме, Ворберна Похадрман Хазоруцину Качи, Избернери Тарансман Жаманака Канавази.
1: Ерек Гуйни Мег Дзайна. Мичес Гайен Радио Цунхинг. Шаранакумен Мирхаортома. Мецверадар Садрбечин Ингнишхан Заргасма модели Ашхара Кахакан Артахайтуционне. Мецверадар Садрбечин Акампетаканусян Нурпули Бованда Калица Ицакаркне. Айс Галапара Местнашана Кутюн Нихет Конфликт Айн Артарадату Тянеря Канасман Арумов. Тарине Шарнак Окупайца и так готову ховеря Стагрума. Зуганта Садрбечин Ирарчев на едно пата Гетрил Вера Кангнылсу Целакан Артару Тюна и Тараскнарум. Айс Агна Пата Камиайн Ховеря Стагрума Че Айл Март Канц Ай Товер Вера Дарснала. Айс Инкан Кенки Ойки Ворил Мушакуй Тайн Тараска. Нахагай Айн Митка Вор Юра Канчуртам Баналин Нашанакуми Юракан Чурантани Кяпаган, Суцет Алис Вормартка Ингорсона Гатнуми, Айсайца Карки Кентроном. Мецфера Дарца Каруцваца Азгайна Жанапат Вучаня в Пету Чампата Сханат Вучам Пилисо Паю Чамвра. Фера Дарци Горсон Тасиря Канацвуми, Инчпес Соцалтан Тасакан Айпесил Хокиор Хакакан Шапанишнаров. Окупайся из Тасагарвас Гюгаруми в Хакнору Миря Канацво, Хелаци Гюгаев в Канач Энергии на Хагацару, Суцет Алис Врадарбечана Гнатуми, Фера Канман Горсон Таца Ворпес Разам Врака. Веракан Манхартак. Хакакан Арумов без Мирадар Садрбечин Инкнишхан Заргасма модели Ашхара Хакакан Артахайтуционне. Асагрва Сараснор Миракан Асфо Хакакан Цюну Цюцет Алис Еркри Анках Ворошумнер Каясны Луна Куцюна. Ресурснор Рационал Октагурца Луна Куцюна Ев Еркаражам Кет Плана Ворма Мышакуйта. Айсамена Тегакан Азгайн Ев Кентрон Асфас Петака Мотецман Хаджу Горинаке. Порутар Берруми Ариуметян Хет Конфликта Инкара Варман Практикаиц. Верчапес Смец Верадарц Хандесе Галис Ворпес Адрбечене Петакан Гавапарахостян Нур Пули Плисо Паякан Кох. Гавапарахостян Гимнваца Артарутян Сусалакан Патасханатвутян Еперакарус Мамвра. Нахага Илхам Алиеви Гекаварутян Заваруваца Айсайца Карку Цуцет Алис Ворпатряз Мисето Адрбечену Метели Хаапетутян Пул. Вортехасатвели Разамваракан Хавасарака Шрутян Ужи Мартасирутян Евзаргас Мамичев. Петутян Гекавари Менкайсо Веритерернен Гавапарахаха Камбаназеве Артайтуми Адрбечени, Паштанакан Гарпара Хустян Разамваракан Ейтсёна. Айс Шештадруму Суцеталис Вор Адрбечена Ворпес Анках Хахакан Субъект, Айжами Вичайки Аповел Ирязгайн Шайер Иракан Ишханцян Параметры Римичоцов. Адрбечени Ацагарва Старастнур Миракан Асвог Веракан Мэй Веракарусман Ашхатанкнары Аповелмен Тарацашаном Ужи Нур Кентрони Дзававорума Зангилани Физули Илачине Евкелбажари Намаша Джандарум Кентакарусваснари Зруи Стэгцуму Суцеталис Петутян Тандасакан Нарушив караварма ресурсного макардака, искмец верадарца Артарутяна жанапатвутяне петаканцян идеальный ривера кагнан нурадрбечена кандараша жанескизмне. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք են կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները եւս մի անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Ուղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի եռահարկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի Շենքեր. Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

0: Вначале краткий анонс. Представители дипломатического корпуса посетили Парк Победы в Ханкенди. Специальный представитель президента. В Ханкенди живут, работают и обучаются 28 тысяч человек. Началась очередная поездка представителей дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. А сейчас более подробно. Карабах был, есть и будет культурным центром Азербайджана и нашего народа. К сожалению, за годы оккупации культурное наследие Азербайджана подверглось разрушению. Тем не менее, мы восстанавливаем культурное наследие азербайджанского народа и все культурное наследие в Карабахе, а также в других частях страны. Это культурное наследие Азербайджана, которое охраняется как законами государства, так и международным правом. Об этом заявил помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления в капитально реконструированном центре культуры в городе Ханкенди. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что прилагаются дополнительные усилия для восстановления и охраны культурного наследия. В Ханкенди осуществляются широкомасштабные реконструкционно-строительные работы. Первые жители уже возвращаются в Ханкенди, а также в село Кяркиджахан. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской республики в городе Ханкенди, Ходжалинском и Акдеринском районах Ильчин Юсубов, проинформировав представителей дипломатического корпуса о проводимой в Ханкенди работе по восстановлению и созиданию. Сегодня в Ханкенди живут, работают и обучаются 28 тысяч человек, отметил специальный представитель. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Парк Победы в Ханкенди. Иностранные представители ознакомились с Парком Победы, созданным в городе Ханкенди. Парк отражает боевой дух и беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне. Общая площадь Парка Победы составляет 9 гектаров. От входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны. В том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, прибыли в фундаментально реконструированный культурный центр в городе Ханкенди. Специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Акдеринском районах Ильчин Юсубов предоставил представителям дипломатического корпуса подробную информацию о культурном центре. Было отмечено, что здание культурного центра в городе Ханкенди было построено 60-70-х годах 20 века. Из-за длительной эксплуатации в несущих конструкциях здания возникли трещины, деформации и различные повреждения. В результате капитальной реконструкции в культурном центре созданы необходимые условия для организации различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и сценической деятельности, творчества, занятий, административного управления, оказания туристических услуг. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в город Ханкенди в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур, осуществляемой в сопровождении помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева. В поездке принимают участие 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций. Представители дипломатического корпуса ознакомились с ходом строительства нового железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. На территории пятиэтажного комплекса предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. Новый комплекс расположен в 4 километрах от центра города. Ожидается, что данная инфраструктура в будущем позволит жителям Ханкенди более удобно пользоваться общественным транспортом. Сегодня в сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, началась двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. В поездке принимают участие делегации 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций. В ходе поездки представители дипломатического корпуса ознакомятся с социально-экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в городах Ханкенди и Шуша, Акдеринском и Кельбаджарском районах в рамках масштабного процесса восстановления, созидания и развития под руководством президента Ильхама Алиева, а также с текущим состоянием памятников историко-культурного наследия и мерами, предпринимаемыми по их охране и восстановлению. В первом полугодии 2026 года объем торговли между Китаем и Азербайджаном достиг 2,22 миллиарда долларов, увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как заявила в эксклюзивном интервью посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, Китай сохраняет позиции крупнейшего источника импорта для Азербайджана. Посол отметила, что практическое сотрудничество двух стран также развивается в сферах высокотехнологичного производства, искусственного интеллекта, информационных технологий и инфраструктуры. Лу Мэй отметила, что после установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, стороны продолжают активно реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85».

Великое возвращение продолжается. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур превратились в огромную строительную площадку, где закладывается фундамент будущего. На месте городов и сел, разрушенных в прошлом армянским вандализмом, появляются современные населенные пункты. Прокладываются новые дороги, коммуникации, создаются условия для развития энергетической, газовой, водной и коммуникационной инфраструктуры. Основная цель этого процесса не только восстановление разрушенных территорий, приоритетом является интеграция Карабаха и Восточного Зангезура социально-экономическую жизнь страны, а также создание условий для безопасного и комфортного проживания людей на своей родине. Одним из определенных до 2030 года национальных приоритетов Азербайджана является идея Великого Возвращения. Эта стратегия занимает особое место в государственной политике и направлена на достижение конкретных целей. С утверждением государственной программы о Великом Возвращении на освобожденных от оккупации территории Азербайджана были поставлены конкретные задачи. Реализуемые сегодня проекты способствуют по этапному достижению этих целей. Строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре идут параллельно с процессом разминирования. Помимо обеспечения безопасности территории, осуществляются масштабные проекты по реконструкции населенных пунктов, строительству автомобильных дорог и других транспортных линий, а также созданию систем электроснабжения, газоснабжения и питьевого водоснабжения. Эту картину можно увидеть и в селе Шукюрбейли Джабраильского района, которое также является одним из пунктов программы «Великое возвращение». 10 сентября в селе состоялся очередной этап переселения. Состоящие из 154 человек 25 семей вернулись в село Шукюрбейли, который полностью восстановлен и где созданы необходимые условия для комфортной жизни. В селе будут действовать два детских сада, школа на 360 мест, медицинский пункт, музыкальная школа, культурно-общественный центр и административное здание. Для обеспечения села электроэнергией построена подстанция 35-10 кВт. На примере возвращения семей в Шукюрбейли ясно видна основная идея Великого Возвращения. Люди стремятся не только вернуться на родную землю, но и создать все условия для современной и стабильной жизни на этих территориях. Сегодня в Карабахе на месте разрушенных городов и сел рождается новая жизнь, что является реальным воплощением одной из главных целей, поставленных Азербайджаном после победы – обеспечить безопасное, комфортное и благополучное проживание людей на их родной земле.

стратегическое преимущество Азербайджана, глобальные экономические процессы, поиск новых торговых путей и восстановление межрегиональных связей привели к значительным изменениям на транспортно-логистической карте Евразии. В этой новой реальности особое значение приобретает средний коридор, соединяющий Восток и Запад. Главное преимущество среднего коридора, известного также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, заключается в том, что он предлагает альтернативный и гибкий путь для связи между Азией и Европой. А одним из ключевых звеньев этого маршрута является Азербайджан. Расположение нашей страны в Каспийском бассейне и на пересечении в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, а также значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру в последние годы еще больше усилили позиции Азербайджана. Азербайджан за счет объединения в единую сеть железнодорожные, автомобильные дороги, морской порт и логистические возможности превращается в один из ключевых транспортных узлов в регионе. Доказательством тому является прошедшая в Баку международная конференция «Черноморско-Каспийский логистический форум 2026. Коридоры, инфраструктура, инвестиции». Подобное мероприятие, объединяющее представителей различных стран, демонстрирует выход транспортных коридоров за рамки простой логистики и становление их важным инструментом для экономического сотрудничества.

привлечения инвестиций и обеспечения региональной безопасности. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал позицию Азербайджана в этом процессе. По словам главы государства, географическое положение страны предоставляет ей важные преимущества в обеспечении связи между Азией и Европой. Однако одним из ключевых факторов, превращающих это преимущество в реальные экономические возможности, является современная инфраструктура, которая была создана за последние годы. Среди ключевых проектов, определяющих роль Азербайджана в Средиземноморском коридоре, особое место занимают Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и реконструируемые автомобильные магистрали внутри страны. Расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс значительно увеличивает пропускную способность коридора, а создание морской инфраструктуры для перевозок по Каспию обеспечивает важную связь между Центральной Азией и Южным Кавказом. Кроме того, Азербайджан обладает внушительным торговым флотом, развитыми портовыми возможностями, а также стремится к совершенствованию таможенных и пограничных процедур. Цифровизация логистических систем делает процесс организации перевозок еще более быстрым и эффективным. Таким образом, преимущества Азербайджана выходят за рамки его географического положения. Они включают в себя развитую инфраструктуру, политическую стабильность и активное региональное сотрудничество. Сочетание всех этих факторов способствует тому, что страна занимает стратегически важную позицию в среднем коридоре. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.